0: We are occupying the bodies of Earth people.
1: Вам мальчика или девочку, хорошего или плохого, капризного или послушного? Удивительный спрос на мальчиков, но вам повезло. У нас сегодня выставка-продажа. Пожалуйста, присаживайтесь.
2: Аусы.
3: А юбочка?
2: Аусы.